0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душугла Дуалыш Керлнашк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единой России партии с регионерч отделениш дагалос шеквертя Дмитрий Медведев Волш. Дисредина кашта сар Йохан сарчужам эхдерг в регион царах цуюгада лочхылы. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лаккарчкетчон дэг шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинег министр Тумхаджиев Айса. Сундек шош дисредина харжми кампаниях дерглерин штергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдэл нохчи республикерч дэйга кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэйшра медицини дэйг дерг киора лэринч операция дэйг шхой дуэзлшнгодар хэйл школлар регион киоа. Харжмашка ваймекда столом баккарн лерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжгядешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышса дереге протокол шдеузин чулдя билгалдала. Ваймекдена каштест хылар ездгэт эсн дина а ездгэ процент болчу харжам хош. Мяжгя шадин чкамеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом баккарн. Хехна цунна кыймышылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи царх региональный уралли фонд царх егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шиезарт гэвэр холгчара нохчи республики ахэрю

бар модельный муниципальный библиотек. Барги заявк чекиалю Россия Федерации культуре Министерства Каусама Кастамах. Библиотек шмасочу дек Карл Йохорю царях ерю карычхен пространствыш. Шэн чуах керл гирс киншкни фонд елш. Ишта царн чуах коллурду хейлш мюлхчу хэнер болчу бахар хош. Ишхирю курчла ведна невра яхмартна гюмса халхмартна муниципальный коштышка. Библиотеки заекки ор дохшду дюезала мейхаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлы яхру ки ее культур. Меттик школ бершна дэйшна ношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу Гали Халтодарихул Йолушай проекташ дадолураш киледык. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявкщу и цурилщу благоустроить зелчу студенти Каусами. Издахошергю национальные приоритеты организации Россия Гишлошер Министерство Одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хейлш тодарн студентчу озор креативный проекти библиотек колларю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна Гишлошера дек дюш бол верхит шарирт эпхит шарихал бол студентш. Заявкчу елтарою шех цхэн царах а ишта тобан царах тюлчу проект автор лорду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лорду хор номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол таруахирю тюлчу архитектурни бюрошка. Даглац ишхирю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

Это была композиция от Ильяса Ибиева «Садуатары», и она сегодня открывает мой утренний эфир. Зовут меня Милана Гиреева, пробуду вашей компании до 12, и, конечно же, желаю вам утра доброго, бодрого и отличного настроения на весь день. А тем, кто в дороге, я желаю хорошей дороги, да, мукшмяш, такая чудовищу. Ну и предлагаю плавно перейти в календарь событий и быстренько поговорить о праздниках, которые у нас ежегодно отмечаются 22 сентября. Итак, у нас такие необычные праздники. Первый – это Всемирный день без автомобиля, поэтому выходим из машины и пешочком добираемся до работы. Также Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога и День хоббита. Вот такие вот необычные праздники. Говоря о знаменательных событиях, таких у нас, точнее, такие у нас тоже имеются. Есть одно событие. В 1784 году было основано первое русское поселение на Аляске. Больше никаких знаменательных событий я не вижу, и поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех именинников, которые сегодня будут отмечать свой день рождения. С днем их рождения. Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья. Это самое главное, чего только можно пожелать. Ну и, конечно же, чтобы все ваши мечты сбывались. Продолжает наш эфир одна из моих любимых композиций. Надеюсь, что вам песня тоже понравится. Это Абдул-Керим Мускеев, «Хэлхазаюа» называется его песня. И звучит для всех девушек в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было?

0: Начни с антифриза «Феликс».
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссии невыполнима последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
0: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Креветки.

0: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рога лося очень чувствительны. Они пронизаны кровеносными сосудами и нервами, что помогает ощутить даже самое легчайшее прикосновение. У зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. На лапах всех хищных птиц только по 3 пальца. Кошачьи ходят так, что задними лапами они наступают почти ровно в то же место, куда ранее наступали передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.

0: 47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Небеса мои. Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: всего, прогноз погоды.
1: Что же, наш эфир продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 22 сентября, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, прогреется до плюс 20, и днем температура воздуха у нас поднимется до отметки плюс 26, будет пасмурно, но без осадков до конца суток, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 22, и ночью составит плюс 18 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 79%, ветер северный, ощущается как плюс 20 градусов, и закат сегодня мы с вами ожидаем в 17 часов и 56 минут ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммада Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 930.

0: России. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
2: Деньги дороги, как память.
3: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность.

0: эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 60.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальных предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

Это был Илья Сабиев с композицией «Стогола». На часах у нас 10:30. Совсем скоро мы с вами откроем час приветов. Ну и перед этим, на оставшиеся полчаса, сразу же после композиции от Малики Кавраевой, я решила сделать небольшую склейку старой пластинки. Поэтому слушайте старую пластинку на радио «Грозный», никуда не переключайтесь и дожидайтесь часа приветов.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: на 108 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости.
3: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Республики Дешра Элмна министра Даев Хошбау Дистедилин при Алхчу Клашкер и Салчклашк Халболч Дешер Хошна, Нохчимет Киншканш Архиеца Кечам Бари Охулболх Эйсар Бахкар. Ценахдер Дисредина школе директоршца Нохчимот Киур Институт Гоузанчашца Кечуа Дахоч. Ценджам Ашса Даев Хошбау Дистедилин школшка Нохчимот Хихер Коргир Талмаш Бар. Ваймехдас Кадыров Рамзан Хаддас Болх Бубойч Баймот Киур Яхула Алш барихула. Цу билгал дешту мот сахилчик ам дочь хилар. Цун дел мейхал душек о мот хаар из киор тихючуч урышка дакаудуар. Делч сентября сел жгала даях алшуньях духора шера регион шнюхра и тек коннект ши эзерт гейлх элла и тек конференции. Извауштух шергю тридит компании, но через республики Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Аматхажиц Архчу университета Годарц. Чин программе юкадис редирду хами де кир мазалях, почалх программе качу ери холдерк хиурах, импорт хитсори холдерк и шта тешам боллу и та инфраструктур коллари хола долу хаттарш. Конференции дэк шош дис редирду карарчхэна цифровой сацмашкула бок алла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш болг юкьялнури холдерк. Мероприятие даурилшу университета коалхчу корпусе. Миллион сом сау хажейна шезарт гейл халчара ногчи республике кастинчу категоришкарнах балх есенчарн гын. Ценах болха амбинер социальный фонда ногчи республикерчу урхалу. Субсидиш пачалх программец доғшлушчу белхметтик шиолчарна гын. Ведомства белгалдин финансови де годаро белхметтик шиолчарн таролу шхилар. Леринчу программе де шхой балхитторн йол шиолчу харжах цадах методу. Цу категори Рина Югбелш будет эмхилами ветеранаш, леринч операции дэкшхой, леринч операция кэлхэнчэр дюэзэлш, инвалидаш кэ категориш карнах. Субсидии ец бэлхмэт кшёл чэрдес закон тэдэхкарс догуш заявлениш чудал. Керла ан исташ элчу акселератора Годарц, ногчи пачалх мехдятан технический университет студентей Тарохэрю, шай технологический стартап шкочи. Программ болх байолелю университете. Цойюк золеринду хобай стаг. Джам эх тюндэк шой кечин кэлэ ил езарю, тэ пхитта проект. Болхамбина лаккач дешера хукмат. Программу таролурю и хула водородни энергетики хула нейротехнологии интернета ки мехалчу де ки мехирдол дадолур шбак елчу бизнес проекташ к дерзу. Университете Абилгалдин Кёртник студентшна уэшел проект школ тарон шхалейтар царна ки а годар дуэл. Проект программ цхан семестерн леринью. Жам эхтел проект шелчан лурю шай дадолур Шкоч да Грантш. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

11.07 на часах. У нас стартовал час приветов на радио Грозный. Напоминаю вам о ваших, да, и о наших правилах. До конца этого часа у вас есть возможность передать приветы родным и близким через наш телеграм-канал радио нижнее подчеркивание Грозный. Там для вас я в скором времени выгружу видеоролик с надписью «Час приветов», под которым можно будет оставлять ваши текстовые сообщения. Для тех, у кого нет социальных сетей, напоминаю, доступен сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Но этот час у нас без заказа композиции. То есть вы можете просто передавать приветы и радовать своих родных и близких. Открывает час приветов композиция Хусейна Расаева «Сахоминок».

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Ренат Каримов с композицией «Ойлан Сахон» на часах 11:24. Час приветов на радио «Грозный». У нас продолжаются зачитки ваших первых текстовых. Итак, Малика просит передать огромный салам Машал своей сестре Мадине и брату Майербеку, которые сейчас в пути и слушают радио «Грозный». Желает она им хорошей дороги, и мы тоже, пользуясь случаем, передаем дух салам Машал и всем тем, кто в дороге, желаем хорошей дороги. Да, мокшмяш, такая чудовища. Ну и спасибо, что умудряетесь нас слушать в пути. Так, а также просят поздравить Абдулу, точнее, с днем его рождения. Пишут, что ему сегодня исполнилось 18 лет. Поздравляют его все родные и близкие. Просят также передать

Привет Резвану, который собирается ехать в Грозный, и желают ему тоже хорошего, плодотворного рабочего дня. Под этим сообщением у нас не подписались, это абонент 0392. Ну что же, сейчас час приветов продолжит тоже очень такая красивая композиция в исполнении Тамары Дадашевой «Ирс». Ну а я напоминаю, что в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» уже появился видеоролик с надписью «Час приветов», под которым вы можете оставлять ваши текстовые сообщения. Поэтому, друзья, пишите и не забывайте, что час приветов у нас подойдет к концу через полчаса.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.

0: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция от Али Димаева, «Гюрен энд Муком» называлась она. И на часах у нас 11:52, час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых, которые вы успели отправить на наш телеграм-канал. Итак, появляется человек, которого мы крайне редко видим в часе приветов. Это, конечно же, Адлан Шалинский, пишет он следующее. Машула, Адлан. Сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения уважаемая Людмила Юрьевна. В этот день хочется пожелать, чтобы здоровье не подводило, а выходные действительно помогали отдохнуть. Также хороших новостей, побольше на работе. С уважением, Адлан. Ну и, конечно же, с уважением наш коллектив ЧГТРК, Радио Грозный, тоже присоединяется и желает имениннице долгих лет жизни. Так, идем дальше. Ассаламу алейкум, саламашалду, Милана и Сулейман Тяченко. Вот так вот, люди не узнали. Я сегодня без Сулеймана, дилер саламашал, хилмарщу, гадуктуйгардук саламашал. И если я не ошибаюсь, у Сулеймана будет вечерняя смена послезавтра, поэтому обязательно ждите. Ишт саламашал, да лордер, сун массера, царах махашев, хароник, бетаев, ибрямик, да Аллах, тойлшу масарна. Вот такое вот теплое сообщение от абонента, который решил не подписываться. Дерис Хилдал Садул Хаздешнаш. Нам очень-очень приятно, но, к сожалению, не всех вы вспомнили, а там ребята за стенкой все слышат, слушают и, наверное, на вас обидятся. Больше новых текстовых я не вижу, поэтому, как обычно, как всегда, мои приветы остаются неизменными. Завершая этот час привет, также подводя итоги своего эфира, хочется передать приветы в первую очередь, конечно же, вам, пожелать хорошего дня, отличного настроения. Шумасери Дебертки Ду. Также привет отправляются моим коллегам за стенку. Тоже желаем хорошего, продуктивного рабочего дня и заранее приятного аппетита. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старое Таги, всем жителям чудесного города Грозный. Конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, самый большой, самый теплый салам машал. Врывается Ахмад. Ахмад, наш постоянный слушатель, пишет: всегда приятно слушать радио Грозный. Передайте, пожалуйста, всем салам машал от меня. Это Ахмед Мелиев, марш. Мы рады тоже видеть тебя в часе приветов, ребятки, Догл. Также другу семьи хочется передать огромный салам машал, который сейчас в дороге, по всей видимости, поймал нашу волну, слушает радио Грозный. Это Али Кадиев. Али, марш вогл, хадебертки догл, и желаю тебе хорошей дороги. Спасибо, что написал. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева, а услышимся мы с вами, далмукла, завтра, шумасери, аликею.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Через плеки дешра элмна министра даев хошбау дистеделин при алхчуклашкер и салчуклашк халболч дешер хошна, но чимет киншканш архиеца кечем бари охулболх эйсар бахкар. Сюнгдер дисредина школе директоршца, но чимот ки ур институт гоузанчашца кечуа дахоч. Сюнджам ашса даев хошбау дистеделин школшка, но чимот хихар кур гирта лмаш бар. Ваймек даскадеров Рамзан хаддас болх бубойтш, ваймот ки ур ехула Алш барихула. Су билгалдешту мот сахилчик ам дочхилар. Сундел мехал душек о мот хаар искиу.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

цадыш хидира суна дуйди иш аржаш гацан моа лихина гай чудайх дезна суда шулдяхизи ханна

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Через плеки дешра элмна министра даев хошбау дистеделин при алых чуклашкар и салчуклашк халболч дешер хошна, но чимет киншканш архиеца кечам бари охулболх эвисар бахкар. Сюнгдер дисредина школе директоршца, но чимот ки ур институт гоузанчашца кечуа дахоч. Сюнджам ашса даев хошбау дистеделин школшка, но чимот хихар кор гир талмаш бар. Ваймек дас кадыров Рамзан хаддас болх бу бойтш, ваймот ки ур ехула Алш барихула. Су билгалдешту мот сахилчик ам дочхилар. Сундел мехал душек о мот хаар иски ор тихи учуч орышка дакаудуар. Делч сентября сёлжгала дая алшуня ду хора шера регион шнюхра и тек коннект ши эзерт гейлх элла и тек конференции. Извоушту шергю тридит компании, но через республики Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Амат Хаджиц Арахчу университета Годарц. Чин программе юг адис редир духа ми де кир мазалях, пачхалх программе качу ери холдерк хи урах, импорт хи цори холдерк ишта тешам боллу и та инфраструктур коллари хула долу хаттарш. Конференция дэк шош дис редир дух карарчхэна цифровой сацмашкула бог алла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш болг юг ялнури холдерк. Мероприятие даурилшу университета коалхчу корпусе. Миллион сом сов хажина шезерт гейл халчара ногчи республике эстинчу категоришкарнах балх эсенчарн гын. Сен болха амбинер социальный фонда ногчи республикерчу урхалу. Субсидиш пачхалх программец дох шлушчу белхметтик шиолчарна гын. Ведомство белгалдин финансови де годаро белхметтик шиолчарн таролу шхилар. Леринчу программе де шхой балхи торн йол шиолчу харжах цадах методу. Су категорийна югбелш бут эмхилами ветеранаш, леринч операции дэк шхой, леринч операции

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк.

0: 0+.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

13.36 столицы, как говорил легендарный человек Цандишей Дегниш, или как говорят чекисты, у хорошего чекиста должна быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки. В эфире радиостанции Грозный, огромный поток хорошей, качественной, патриотической и романтической музыки, плюс хорошая информация. Все это в режиме 24/7, поэтому хотите быть в курсе последних событий, просто настраивайте свои радиоприемники на частоту 105.4 в диапазоне FM.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Республики Дешра Элмна министра Даев Хошбау Дистеделин при Алхчуклашкер и Салчуклашк Халболч Дешер Хошна, но Чимет Киншканш Архиеца Кечамбари Хулболх Эйсар Бахкар. Сюнгдер Дисредина школе директоршца, но Чимот Киур Институт Гоузанчашца Кечуа Дахоч. Сюнджамаш Садаев Хошбау Дистеделин школшка, но Чимот Хихер Коргир Талмашбар. Ваймек Даскадер Фрамзан Хаддас Болх Бубойтш, Ваймот Киури Хула Алш барихула. Су билгалдеш ту мот сахилчик ам дочхилар. Сундел мехал душек о мот хаар иски ор тихючуч орышка дакаудуар. Делч сентября сел жгала дая алшунях духора шера регион шнюхара и тек коннект ши эзерт елх элла и тек конференции. Извоушту шергю тридит компании, но через республики Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Аматхажиц Архчу университета Годарц. Чин программе юкади средир духа миде кир мазалях, пачхалх программе качу ери холдерк хи урах, импорт хи цори холдерк ишта тешам боллу и та инфраструктур коллари хула долу хаттарш. Конференция дэк шош ди средир дух карарчхэна цифровой сацмашкула бок алла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш былх юкиал нори холдерк. Мероприятие даурилшу университета коалхчу корпусе. Миллион сом сол хажина шезерт ел халчара ногчи республике эстинчу категоричкарнах балх есенчарн гын. Ченг болха амбинир социальный фонда ногчи республикерчу урхалу. Субсидиш пачхалх программец доохшлушчу белхметтик шиолчарна гын. Ведомство Белгалдин финансови дек одару белхметтик шиолчарн таролу шхилар. Леринчу программе дек шой балхи торн ел шиолчу харжах цадах методу. Су категорийна югбелш бут эмхилами ветеранаш, леринч операции дэкшхой, леринч операциях кэлхэнчэр дюэзэлш, инвалидаш кэ категориш карнах. Субсидии ец бэлгметтикш ёлчэр дэс закон тэдэхкарс догуш заявлениш чудал. Керла ан исташ элчу акселератора Годарц, ногчи пачхалх мехдятан технический университет студентей Тарохэрю, шай технологический стартап шкочи. Программ болх байолелю университете. Цоюк узо леринду хобай стыг. Жам айах тюндэйк шхой кечин кэле ил езарю, эпхитта проект. Чунг болхамбина лаккач дешара хукмат. Программу таролурю и ихула водород.

ни энергетики хула, нейротехнологии интернета, ки мехалчу де ки мехердол, да долор шбакелчу бизнес-проекташ к дерзом. Университете Абилгалдин Кёртник, студентшна уэшел проект школ Тарун Шхалейтер, царна ки а годар дуэл. Проект программ цхан семестерн леринью, жам эхтел проект шелчан лурью, шайда долор шкоч да грантш. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэль Шумахкой, Марш Айл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса.

0: 8-800-695-95. 8-800-695-95.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: фабрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают.

0: Выводят банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
1: Закрома Родины.
0: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
0: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про». Решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: В следующем году разработчики Atom представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства Atom'ов. Хавейл открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

arjesh ka tsammo lihina gaychu taigdezna.

0: России.
1: Маршал Дучгладолыш Керлнышк. Москва дала щелчу финансовой форуме Дарлесна Нохчи Республики правительства председателя заместителя финансии министра Тагаев Султан. Из Лернер Киами финансии система почал Киара Бух Элчу Темин. Форум Дикмайдю финансовый дэр Долхаташ Дизреда федеральный регион Шкара Эдала органи векалш вовших тухщел. Цю на программе Юкаю елхи тематический сессии Царц Дош Дизредирду почал финансовый дэр Михал Долхаташ России декар рынках криптовалютиц долхал кепе далурахки. Дагдает халхар московский финансовый форум даяхне шезар тэйлхит талчшира тэйху алчу сентября. Из юх хилдах вэттин финансовый дэк векалша пачхалк экономик туя рехул мэхал хатташ дисредара церист якара нэкш карур. Чечен энергокомпания Гоузанч Буягин Чтук Долдекаш Схагул Дарьехул Болбол системно дахош. Карачера Барбатанчуа Судек Тесна Елх Эзерсов Сюд Сацам Хобай Шоуз Эпхи Миллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзерсов Хилла. Цуюкан абонент Шешент Ирс Хаделла Дездре Ди Миллион Цахоч Декар. Чечен энерго Гоузанч Жигар Дахош Профилактический Болх Буд Декарш Тэхдол Чарц. Шешехена тук дол дикаш схатса далар тэхлуаниха иш сха далара неких дырк тэкачуш. Иш дюц дахар хэлш лидар долчарна пачхалк деш долчу гуэнх дырк. Чечен энергас береги койк шешехена шешягинч тукаг дикар далуш хилхар ал. Доузит иш та далара некаш. Нохчи республике кастошу тюэлла бренд. Бренд ши эзер тэй елх кастори хул. Кашта сарда дуэлэйн хилар хаэтин регион мох экономика киора министерству. Преми дахошу регионерчу бренд шна годари хул елчу программиц дохш. Из кечиню нохчи республики мох экономика киора министерству Россий Федерации президент динчу тэдиллэрц дохш. Кашта сарда дуэлэйн дуд тэхэн дёрзурду тэй ди алхчу сентября. Мероприятие дая гаро таруалурью предприниматель Югарлу регион Киория Дешдерг Доуза Мехал социальный проект Шнагода. Жамай Билгал Ерю Тюэлла Пхи Бренд. Толом хошн соучдар церемония Дагурю Сёлжгала Карарч Беттат Гэй Иссалхча. Наже юрт муниципальный кошторчу полицейский чу халгар меткиякин дагистанерчу Касписк гала кюгла тарихул даянчу сайеллинчу республики турниря. Цюнх болха амбина чу арчугулыки министерству. Изву полиции сержан Гурманаев Мансур. Ваймах койук вэллер куздгэ койт килни хал юлчу юзэлли кепя. Оусам лерин бар дагистанерчу ФСБ у ФСБ белгдэкыш коучдэш кэлгэнчу сотрудники есэн. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама. Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Дучигладу Олеш Керлнешк. Москва дала щелчу финансовой форуме Адар-Лесна, но через республики правительства председателя, заместителя финансии министра Тагаев Султан. Из Лернерки ами финансии система почал ки рабух элчу темин. Форум дикмейдю финансовый дейх долхаттарш дизреда федеральный регионшкара эдала органи векалш вовших тухшу. Цю на программе юкаю елхи тематический сессии. Царц дош дизредирду почал финансовый дейх мехал долхаттарш России декар рынках криптовалютиц дол халкепе дал урахки. Дагдает халхар московский финансовый форум даяхне шезарт айлхы талчшерат айху алчу сентября. Из юх хилдах веттин финансовый дек векалша пачхалк экономик туя рехул мехал хатташ дисредара цери стякара нэкшкарур. Чечен энергокомпания Гозанч Буягинч Тукх Долдекаш Схагул Дарихул Болбол системно дахош. Карачера Барбаттанчуа Судек Те Исна Йох Эзарсов Сюд Сацам Кобай Шовс Эпхи Миллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзарсов Хилла. Суюкан абонент шешент ирс хаделла дездгэ ди миллион цакоч дейкар. Чечен энерго гоузан чаш жигар дахош профилактически болх бу дейкарш тэхдол чарц. Шеши хэна тулк дол дейкарш схаца далар тэхлуаниха үш сха далара нейк эхдерк тэкачош. Иш дюц дахар хэлш ледар дол чарна пачхалк деш долчу гойн хдерк. Чечен энергос береги койк шеши хэна шеши агинч тулках дейкар далуш хилхар ал. Доузит үш тада Новчий республики Кастошют Тюэлла Брэнд. Брэнд ши эзэр тгэй елх Касториахул. Кашта сарда дуэлэйн хэлэр хаэйтэн регион мох экономика киора министерству. Премий дахошю регионерчу брэндышна годарихул елчу программец дохш. Из кечиню Новчий республики мох экономика киора министерству Россия Федерации президент Динчут Эдиллэрц дохш. Кашта сарда дуэлэйн дуд тэхэн дёрзурдут тгэй ди алхчу сентября. Мероприятие дая гаро таролурью предпринимателей Юкараллу, регион Киориях, Дешдерг Доуза, Мехал социальный проект Шнагода. Жамая Билгалирю Тюэлла Пхи Брэнд. Толом хошн соучдар церемония Дагурю Сёлжгала, Карарчбетта Тгэй Иссалхча. Наже юрт муниципальный коштарчу полицейский чу халгарметки акин дагистанерчу Касписк гала кюгла тарихол даянчу сайеллинчу республики турниря. Цюнх болха амбина чу арч гулхи министерству. Изву полиции сержан Гурманаев Мансур. Ваймах койок вялер куздгэ койт килни халюлчу юзэлли кепя. Аусам лерин бар дагистанерчу ФСБ у ФСБ белх дэкаш коуч дэш кэлхэнчу сотрудники есэн. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.
0: Радио «Грозный».
9: Музыка, которую ты любишь.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». И я ее ведущая Милана Гиреева. В Ченской республике совсем скоро пройдет неделя безопасности пациента и популяризации центра здоровья. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Дедикал Маршёгл. Рашан, я предлагаю сразу к нашим вопросам приступить. Первый у нас такой. Расскажите вообще про эту неделю и какие профилактические мероприятия пройдут у нас в Ченской республике.
2: 17 сентября отмечается как Всемирный день безопасности пациента, в рамках которого в нашей республике и по всей России проходят профилактические мероприятия. В этом году этот день и посвященная ему неделя с 14 по 20 сентября проходят профилактические мероприятия. Цель этих мероприятий – это акцент на раннее выявление, то есть это профилактика. В нашей республике в различных медучреждениях состоялись дни открытых дверей, где консультировали различные специалисты, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог, где проверяли артериальное давление, уровень сахара, холестерина, кардиограмму, флюорографию легких проводили, а также информировали пациентов о тех или иных факторах риска, чтобы избежать. И информировали жители о вредных привычках, важности физической активности и правильного питания.
1: Это получается как диспансеризация, да, вот люди, когда проходят? Да. А как правильно пациенту контролировать прием назначенных лекарств и проверять их совместимость, чтобы избежать ошибок? Ну вот бывает же такое, что человек пошел к определенному врачу, не рассказал там о хронических заболеваниях, ему прописывают препараты, и вот позже эти препараты могут вызвать какие-то аллергические реакции или пищевые.
2: Чтобы избежать ошибок, надо придерживаться следующих правил. Первое – это информировать врача о всех препаратах, которые он принимает в настоящее время, включая это лекарственные препараты, пищевые добавки или даже растительные средства. Чтобы не ошибиться в назначенных препаратах, я рекомендую записывать название, дозу, время приема и связь с едой и возможные побочные эффекты. Проверка на совместимость – это задача врача. Именно он, зная полную картину здоровья пациента, зная его основной и сопутствующий диагноз, может подобрать безопасное лечение. И препараты, которые он подбирает, пациент просто принимает, он не думает о их совместимости и так далее.
1: Сами не занимайтесь дома самолечением, проходите и профилактику, и диспансеризацию своевременно, обращайтесь к вашему терапевту. Рашан, какую роль в профилактике заболеваний и сохранении безопасности играют центры здоровья в целом?
2: Центры здоровья играют ключевую роль в профилактике. Они проводят оценку функционального состояния организма, выявляют факторы риска и консультируют по ведению здорового образа жизни. В нашей республике такие центры функционируют. В этих центрах проводят бесплатные обследования, профосмотры. Это анкетирование, измерение антропометрических данных, рост, вес, окружность талии, измеряется артериальное давление, берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу, флюорографию легких проводят один или два раза в год, кардиограмму, измеряют внутриглазное давление и осматривается окулистом.
1: Как регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить серьезные болезни еще на ранней стадии?
2: Секрет в том, что многие опасные болезни на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может себя чувствовать прекрасно, а болезнь уже развивается. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Повышенное давление или высокий холестерин могут годами не

0: какие-то инфаркты или инсульты. Если их обнаружить факторы риска, можно было бы скорректировать это, то есть предотвратить. Поэтому диспансеризация, профосмотры играют ключевую роль в профилактике. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, повышение давления или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать до тех пор, пока не случится инфаркт или инсульт.
1: Хорошо, а так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, какой главный совет вы бы дали пациенту, чтобы он стал активным и уверенным участником процесса своего лечения?
0: Мой главный совет очень простой. Не бойтесь задавать вопросы. Если вам что-то непонятно, если вас беспокоит что-то о вашем состоянии, подходите к врачу, задавайте ему вопросы, спрашивайте. Если вы в чем-то сомневаетесь, уточните. Врач не обидится, наоборот, ему важно, чтобы вы понимали, зачем вы принимаете то или иное лекарственные препараты. Вести дневник здоровья, записывайте давление, самочувствие, прием лекарств. Это помогает как вам, так и врачу видеть динамику. Еще один важный момент – не заниматься самолечением. По совету знакомых или из интернета, то, что помогло одному человеку, может навредить другому. Ваш организм уникален, и лечение должно быть подобрано индивидуально.
1: Хорошо, Андрей, схыл, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Адикю.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.
7: Грозный. Город и радио.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе по адресу город Грозный.

0: 600 киловатт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также

0: Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Кэрол Нэшк. Москва, да, ощущу финансовые форумы, да, лесно.

кепе далу рахки. Дагда ит халхар московский финансий форум даяхне шезарт айлхит талчшират айху алчу сентября. Из юх хилдах уэттен финансий дейк векалша, пач халк экономик туя рехул мехал хатташ диседара цери стякара нэкшкарур. Чечен энергокомпания Гоузан Чбуя Гинч Тук Долдекаш Схагул Дарихул Болбол системно дахош. Карачера Барбатанчуа Судек Эйесна Елх Эзерсов Сюд Сацам Хобай Шоу Сгэ Примиллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзерсов Хилла. Цуюган абонент Шешент Ирс Хаделла Дездгэ Ди Миллион Цахоч Декар. Чечен энерго Гоузан Чаш Жигар Дахош Профилактический Болх Бу Декарш Тэхдол Чарц. Шеше хэна тук дол дикаш схаца даларт эхлу ниха, иш сха далара ниха ихдерк ты качуш. Иш дюц дахар хэлш лидер дол чарна, пач халк деш дол чу гуэн хдерк. Чечен энергас береги койк шеше хэна, шеше агинч туках дикар далуш хилхар эл. Доузит иш та далара нихаш. Ноши республике кастошу тюэлла бренд. Бренд ши эзер тгэй елх астори хул. Кашта сарда дуэлэйн хилар хаэйтэн регион мох экономика киора министерству. Премий дахошу регионерчу брендышна годари хул ёлчу программиц дуғш. Из кечини ногчи республики мох экономика киора министерству Россий Федерации президент динчу тэдиллэрц дуғш. Кашта сарда дуэлэйн дуд тэхэн дёрзурду тгэй ди алчу сентября. Мероприятие дая гаро таруолурю предприниматель Югарлу регион Киория Дешдерг Доуза Мехал социальный проект Шнагода. Жамая Билгал Ерю Тюэлла Пхи Бренд. Толом хошн соучдар церемония Дагурю Сёлжгала Карарч Беттатгэй Иссалхча. Наже юрт муниципальный кошторчу полицейский чу халгар меткиякин дагистанерчу Касписк гала кюгла тарихул даянчу сайеллинчу республики турниря. Цюнх болха амбина чу арч гулхи министерству. Изву полиции сержан Гурманаев Мансур. Ваймах койук вялер куздгэ койт килни халюлчу юзилли кепя. Оусам лерин бар дагистанерчу ФСБ УФСБ белгдекаш кочдеш кэлгэнчу сотрудники ЕСН. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм

0: и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски,

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Ежедневно в новостных сводках мы слышим о людях, которые лишились своих сбережений из-за телефонных и интернет-мошенников. Преступность стремительно уходит в цифровую среду, и бороться с ней привычными методами становится все сложнее. Насколько остро проблема IT-преступлений стоит сегодня в Чеченской Республике? Какие схемы мошенничества сейчас наиболее популярны? И самое главное, какие правила цифровой гигиены нужно соблюдать, чтобы не стать потерпевшим? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем в нашей студии Инна Соколова, старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД по Чеченской Республике. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Инна, ну насколько остро сегодня стоит проблема преступлений в сфере информационных технологий в Чеченской Республике, если сравнивать с прошлым годом? Наблюдается ли рост числа таких заявлений?
2: Вы знаете, рост не наблюдается. На мой взгляд, конечно, благодаря вот активной очень профилактической работе, которая проводится всеми средствами массовой информации, правоохранительными органами, банками, учебных учреждениях. Ну, сейчас сами понимаете, только Утюх об этом не говорит. Преступления, они даже вот как бы идут на уменьшение, на мой взгляд. Вот сейчас, знаете, очень часто, не очень часто, а вот встречаются случаи, когда человек обращается, а в отношении него было совершено вот такое вот преступление, допустим, несколько лет назад. Вот он посидел, подождал, подумал, ага, почитал, вот

идет борьба с киберпреступностью, может, вот и мне сейчас помогут. И уже тогда обращается в правоохранительные органы с заявлением по преступлению, которое совершено несколько лет назад. Прям такого роста я бы не сказала. Это все-таки стабилизировала ситуация. Вот проводится, я так понимаю, вот работа и с пожилым населением.

0: слышала, что используют нейросети для имитации голосов родственников, там звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, госуслуг.
1: Ну вот именно в нашей республике, вот по таким голосовым сообщениям, якобы от родственников, такого вот как бы это оно
0: не распространено.
1: Не распространено, я не слышала. Звонки из банков, из ФСБ, что там сейчас снимают большую сумму с ваших счетов, надо немедленно переводить на безопасные счета, там диктуйте все сразу коды, называйте цифры. Вот такое, конечно, еще есть. Социальная инженерия, она присутствует. Обычно человека обрабатывают, может участвовать вся группа, там как от сотрудника банка, потом туда же подключается сотрудник охраны этого банка.
0: То есть
1: потом...
0: это не один человек?
1: Нет, не один. Там у них такие, знаете, мини-спектакли. Там же могут быть тут же и сотрудники полиции подоспеть на помощь, или для убедительности ФСБ. Это всегда звучит как-то так солидно, производит впечатление. Могут, опять же, звонить, представляться, что у вашего близкого случилась неприятность, срочно нужны деньги на операцию, я сотрудник ГИБДД, ДТП, то бишь сообщают те страшные сведения, которые... Человека просто потрясают первые минуты, он даже в себя от ужаса прийти не может. Конечно, за своего близкого, за ребенка переводятся и деньги, и говорятся все мыслимые и немыслимые реквизиты. В общем, играют в основном на эмоциях, на внезапности. Звонки могут поступать в вечернее время, когда человек расслаблен. В общем, в неурочный час. Обычно там связь, когда идет, говорится с человеком, который вот близкий, пострадавший, там обычно какие-либо помехи. От ужаса кажется, что да, это вот как раз голос дорогого и любимого человека.
0: А вот в чем главная специфика, сложность расследования вот таких дистанционных преступлений? Ну, ведь очень часто преступники, скорее всего, находятся за пределами региона, а может быть и страны.
1: Вот в этом-то и вся сложность. Определенные схемы, по которым вот, да, деньги получаются, переводятся на ряд банковских карточек, реквизитов. Потом вот сумма эта разбивается, частями передается в том направлении, в котором нужно преступнику. Я не могу сказать, что такие преступления не раскрываются. Они раскрываются и в суд направляются. Допустим, было объявление на Авито, наш житель нашей республики купил квадроцикл, он перечислил деньги. После перечисления продавец перестал выходить на связь. Естественно, никакой квадроцикл не был получен. Вот. Молодой человек обратился в полицию. Установили этого продавца. Житель средней полосы России был. Дело направлено в суд. Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Преступник получил заслуженное наказание, поэтому такие случаи есть. Самое главное, вот надо своевременно обращаться в правоохранительные органы, вот, сохранять все контакты, там данные о переводах, чтобы вот было чем оперировать.
0: А вот если человек, предположим, понял, да, что продиктовал код из СМС, mm-hmm. и, ну, явно что-то не то, что это явно мошенники, какими должны быть его действия в первые минуты?
1: Первые минуты незамедлительно блокировать карты с

0: соседские связи, люди привыкли доверять друг другу. Как правильно отказать, если все-таки в мессенджере пишет в кавычках родственник или коллега с просьбой срочно одолжить денег? Как все-таки экологично и быстро проверить эту информацию?
1: Вот тут вы очень, знаете, очень хорошо вот что задали такой вопрос. Что касается нашей республики, тут очень добрые и доверчивые люди.
0: То есть чаще всего скидывают сразу даже?
1: Да, если это родственник, причем родственник может быть даже там 10-го колена, если вы вот понимаете, о чем я. Вот этот вот родственник, он обязательно получит запрашиваемую сумму. Вот эта особенность, я прям подчеркиваю его.
0: Играет на руку.
1: Играет на руку только преступникам. Пожалуйста, никогда не стесняйтесь все-таки уточнить, действительно ли ваш родственник просит деньги. Постарайтесь связаться с ним. Если, допустим, он не выходит на связь, свяжитесь с теми, кто, с кем он больше контактирует. Потому что настолько часто именно попадаются, они даже, знаете, считают как бы своей обязанностью, к нему обратился человек, он обязан помочь. Это, конечно, замечательное качество, оно иногда пагубную роль играет, и для мошенников это вот просто находка. Если вот
0: все-таки
1: он
0: лучше перезвонить, да?
1: Да, все-таки перезвонить, убедиться, и только потом помогать. Вот. А так сразу вот переводить деньги, да ни в коем случае. Там несколько минут, даже полчаса ничего уже не решат. Убеждайтесь, что просит именно тот, кто кем представляется, и только после этого переводите деньги, пожалуйста.
0: Инна, расскажите, пожалуйста, о профилактической работе, которую проводит МВД по Чеченской Республике, чтобы предупредить граждан, помимо таких интервью, которые мы записываем сейчас.

0: своими родителями, бабушками, дедушками, соседями, с теми, кто мало выходит из дома, предупредили их и рассказали о встрече вот сегодняшней с сотрудниками правоохранительных органов. Вы знаете, дети всегда очень отзывчивы на вот такие вот задания. И когда приходим повторно, они так гордо заявляют, кто с кем побеседовал, что рассказали. Дети же у нас активные пользователи интернета, и они тоже слышали о таких случаях мошенничества, поэтому с ними очень интересно общаться. Им рассказываешь, они тебе тоже расскажут пару историй, поэтому вот такой вот диалог, и через живое общение дети хорошо воспринимают такую информацию и делятся с ней в свою очередь.
1: Подводя итог нашей беседы, назовите, пожалуйста, три главных правила цифровой гигиены, которые должен соблюдать каждый радиослушатель, чтобы вот в качестве потерпевшего с вами не встретиться.
0: Храните свои персональные данные, будьте бдительны. Ваша собственность в ваших собственных руках. Только если вы поступите как-то неосторожно, только тогда вы можете лишиться своих сбережений.
1: Инна, спасибо вам большое. Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас в студии была старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД по Чеченской Республике Инна Соколова. И обсуждали мы профилактику преступлений в сфере информационных технологий. На этом мы прощаемся. До свидания.
0: До свидания.
2: Актуальные новости. Различные мнения. Комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без...

0: с банка и первого взноса, и онлайн-оформление, доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Грозный.фм. Другого не надо.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссии невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал сглаживание жидкой диареей. Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ, и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
6: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: копченая колбаса горская, грозненская, 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8 963 589

0: уникального комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рога лося очень чувствительны. Они пронизаны кровеносными сосудами и нервами, что помогает ощутить даже самое легчайшее прикосновение. У зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. На лапах всех хищных птиц только по 3 пальца. Кошачьи ходят так, что задними лапами они наступают почти ровно в то же место, куда ранее наступали передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
1: Закрома Родины.
2: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
2: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса.

0: сердца, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Новости.
1: Маршал Душегладу Алаш Керлнашк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен пневмокаркас не манеш хрилчметте. Мероприятие да лучшего в имех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилла Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпионе тарухирю алам хилмаш дюзн дотш тренировка шдая. Манеш жохала цхабайт метр хирю шурал. Езд метр. Угре лекметик тревор метр. Манеж угре кезик атре и черн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цунха жиргю халхарч президент России Турполхоч Кадыров Аматхажиц археол региональный уграли фонд. Нохчи республики Амехдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергоня латошхлар бахандолш кюшю спорта инфраструктур. Футбольник Эйлин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа да Лацер и за халхар официальное мероприятие Ервай Мехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях да Гляцню. Сунделха Амегирс Шалеринч Тергоне Ецнири. Вай Мехдеца Кадыров Рамзан Хилч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина да Бянчу Харжмех Долхаттерш. Квертник Хаклушдар Вай Мехда Хорж на Хатсун Тесенчу Рекорд Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделевой Мехдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: Ну, на самом деле, доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность.

0: перед Всевышним, перед народом, перед президентом я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы, народ растет, рождаемость у нас самая высокая, команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
1: А как выборы прошли, Рамдан?
0: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было, и никаких нарушений не было.
2: Дагдаит ночь республики Бахар Хоша ест эсндина ест процент эзнштаделир ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш Сюд Приставыш Цхан Рогир Хилла Сюл Жгалар Чушех Мансуровский Кошта Декаре Болчейра адресаш. Шей арбоулере цхабай шоуст абонент волчу хилла үш. Царн хорына текачейна ягенчу газах долу шентир декаш шешехейна дадылдейс шхиллар. Ца болчу абонент ша царгит аделла шеш ягенчу газах долу ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна усами коммунальны хаштых болма халбол шхиллар. Хаэтин елх процент текет шхиллар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университета Гудскай парашютный центр Бершбу Холкшнюкарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шдаурьолщу октябрь бет халхарчир цхайт толче халёлчхан. Иха амбина Леринчницкой университет. Сигахыл ешь кепе ялошу Оусама упражнениш шдаурьол зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром не меттигышка, то ещё авиационная техника. Осам дэкшхой алшую мел герга парашютац охвоссар электронный мишен. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулх шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажи Царахьол региональный уралий фонд России Леринчницкий университет России парашютной федерации Нохчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойлш, Махкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова, 36, город Аргун, улица Кадырова, 4, город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен пневмокаркас не манеж хрил чмете. Мероприятие да лучшего вымех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу пом дол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпионе тару хирю алам хилмаш дюэзн дотш тренировка шдая. Манежи охала цхабайт метр хирю шуралы езд метр. Угре лекметтик тгэй вар метр. Манеж угре кезик атгэй и чарн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хажиргю халхарч президент Раси Турпалхоч Кадыров амат хажи цархиул региональный угрэлли фонд. Нохчи республике мэхгдас Кадыров Рамзан Годар лерен чтергонях латошхылар бахандолш кюшю спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа да Лацер и за халхар официальное мероприятие Ервай Мехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях да Гляцню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергоне Ецнири. Вай Мехдеца Кадыров Рамзан Хилч Амелия регион телерадио компании Хами агентстве журналист Шахина да Бянчу Харжмех Долхаттерш. Кертник Хаклушдар Вай Мехда Хорш на Хатсун Тесенчу рекорд Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделовой Мехдек Хаттер.
1: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
2: На самом деле доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строить дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет, рождаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
3: А как выборы прошли, Рамзан?
2: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было, и никаких нарушений не было.
0: Дагдает ногчи республики Бахар Хоша, езд эсн дина, езд при процент эзн штаделлир, ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш Сюд Приставыш Цхан Рогер Хилла Сюл Жгалар Чушех Мансуровский Ошта Декаре Болчейра адресашт. Шей арбоулария цхабай шоуст абонент волчу хилла уш. Царн хора на текачейна ягинчу газах долу шейнтир декарш шешехейна дадалдиес шхиллар. Ца болчу абонент ша царг дадилла шеш ягинчу газах дол ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна усами коммунальны хаштых болма халбол шхиллар. Хаэтин елх процент текет шхиллар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леренчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкшнюарчхоусом на парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шдаурилщу октябрь бе талхарчерц хайт толче халёлчхан. Иха амбина Леренчницкой университет. Сигахыл есть шкепе ялошу коусама упражнений шдаурил зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродромный меттигышка, то ещё авиационная техника. Осам дэкшхой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулшергю халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Цархюл региональный угоралли фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Нохчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Линия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

халахда има, шут эреш хирю, куванахи бюйцу чулек харчу мгря, шусидя шхуттурю даймах кахбайнаш.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
0: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышке. Тахана Рамзан футбол академия капсул елен пневмокаркас не манеш хрил чметте. Мероприятие да лучшего в мегда Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан футбол академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпиони тарухирю алам хилмаш дюзн дотш тренировк шдая. Манеш жохала цхабайт аметр хирю шурал. Езд метр. Угре лехметик тре вар метр. Манеж угре кезик атре и черн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хажирю халхарч президент России Турполхоч Кадыров Амат хажиц археол региональный уралий фонд. Ногчи республики Амехдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергоня латошхалар бахандолш кюшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче капсул Юлчуа Даглацер из-за халхар официальное мероприятие Ервеймех Дас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Даглецню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергоне Ецнири. Ваймех Деца Кадыров Рамзан Хелч Амелия регион телерадиокомпании Хами агентстве журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш. Кертник Хаклушдар Ваймех Дахорш на Хатсун Тесничу рекорд. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Делевой Мехгдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: Ну, на самом деле, доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет. Признаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая. Я уверен, что справлюсь.
4: А как сейчас. Выборы прошли, Рамзан?
3: Выборы прошли успешно. Никаких замечаний, жалоб не было. И никаких нарушений не было.
1: Дагдает ногчи республики Бахархоша, езд эт эсн дина, езд эт при процент эзн штаделлир, ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставыш цхан роги эрхилла сюл жгалар чушех Мансуровский кошта ди кареб болчейра адресышц. Шей ар боулария цхабай шоуст абонент волчу хилла үш. Царн хорана текачейна ягенчу газах долу шейн тир ди карш шешехейна дадал дейс шхиллар. Ца болчу абонент ша царг дадилла шеш ягенчу газах дол ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна, у сами коммунальны хаштых болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент текет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Хол Шнюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урелщу октябрь бе Талхарчир цхайт толчи халёл чхан. Иха амбина Леринчницкой университет. Цигахыл ешкепе яло шук оусама упражнений шда урел зонш. Спорт инфраструктура

Турицхана, кечмуш бешбу аэродромни меттигышка, то ещё авиационной техника. Осам дэкшхой ал шою, мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махаду шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтух шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажиц Архил региональный горалли фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Нохчи республики физической культуры спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: новости.
1: Маршал Душегла Дуалыш Керлнышк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен Пневмокаркас не манеш хрил чметте. Мероприятие да лучшего в мех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпиони тарухирю алым хилмаш дюэзн дотш тренировкш дая. Манеш жоғала цхабайт аметр хирю шуара. Езд метр. Угре лехметик тэй вар метр. Манеж угре кэзик атэй и чэрн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хаджиргю халхарч президент России Турполхоч Кадыров Амат хажиц археол региональный югаралий фонд. Ногчи республики Амехгдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергонях латошхалар бахандолш кэшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Даглацер из-за халхар официальное мероприятие Ервеймех Дас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Даглецню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергоне Ецнири. Ваймех Деца Кадыров Рамзан Хилч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш. Кертник Хаклушдар Ваймех Дахорш на Хатсун Тесничу Рекорд Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделлевой Мехгдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: Ну, на самом деле, доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет, признаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
4: А как сейчас выборы прошли, Рамзан?
3: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было, и никаких нарушений не было.
1: Дагдает ногчи республики Бахархоша, езд эт эсн дина, езд эп хи процент эзн штаделлир, ваймехгдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставыш цхан роғы ерхилла сел жғалар чушех Мансуровский кошта декаре болчейра адресышт. Шей ар боулария цхабай шоуст абонент болчу хилла үш. Царн хорына текачейна ягенчу газах долу шентир декарш шешехейна дадылдейс шхилар. Ца болчу абонент ша царгит адылла шеш ягенчу газах долу ахч. Ишт бағар хошн текачейна октябр бет халғар чех дюйна, у сами коммунальны хаштых болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент текет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Хол Шнюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урёлщу октябрь бе Талхарчир цхайт толчи халёл чхан. Иха амбина Леринчницкой университет. Цигахыл ешкепе яло шук Оусама упражнений шда урёл зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром не меттигышка, то ещё авиационная техника. Осам дэхшой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махаду шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулх шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат хажиц архиол региональный угоралли фонд России Леринчницкий университет России парашютной федерации Ногчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня мы возвращаемся к теме Великой Отечественной войны, но если более конкретизировать, к теме обороны Кавказа, к тому периоду войны, которую принято называть битвой за Кавказ. В своих ранних передачах мы неоднократно обращались к этой теме, но мы были в основном сосредоточены на непосредственно на боевых действиях. Сегодня мы постараемся затронуть еще один аспект. Вот этой действительно колоссальной эпопеи мы поговорим сегодня о труд армии. То есть многих тысячах людей, которые обеспечивали фортификационные сооружения, строительство фортификаций, строительство дорог, траншей, много всех пунктов логистики, которые непосредственно обеспечивали возможность нашей армии вести, эффективно вести боевые действия. В нашей студии сегодня руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Мавла Сатаевич Гайраханов. Мавла, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Мавла, мы неоднократно обращались вот к этой теме. В последние годы, вот в последнее время, я замечаю, что стали довольно часто называть битву за Кавказ периодом войны, который незаслуженно обделен должным вниманием. Были такие ключевые моменты Великой Отечественной войны, которые там буквально 40-х годов очень подробно освещались. А вот непосредственно битвы за Кавказ как-то уделялось, наверное, не то что малого внимания, ни в коем случае. По крайней мере, складывалось такое впечатление, что уделяется меньше внимания, чем остальным периодам, не менее важным периодам Великой Отечественной войны. А что касается трудовых армий, вот этого колоссального количества людей, которые действительно проявили героизм, самоотверженность, порой граничащую вот с ведением боевых действий, вот об этом, с моей точки зрения, говорится крайне мало. Что вы скажете об этом?
2: Да, действительно, вот период боевых действий на Кавказе, он как бы не входит вот в ключевые темы обсуждения. Мы знаем, что в Великой Отечественной войне была битва за Москву, была Курская битва, была Сталинградская битва, была блокада Ленинграда. Вот это темы, которые, в принципе, в основном приковывают к себе внимание всех исследователей этой войны. И мы видим много телевизионных передач, радиопередач, много публикаций по этому поводу. Битва за Кавказ, она на этом фоне как бы отошла на второй план, хотя по своей

0: значимости, по стратегическому значению. Сам наш ключевой противник, руководитель Германии Адольф Гитлер, говорил, что если он не доберется до нефти Кавказа, он вынужден будет эту войну остановить. То есть практически он признавал, что если он не завоюет Кавказ, он войну проиграет. А здесь в первую очередь находилась кровь войны, нефть. Он стремился к этой нефти. Уже с первых дней войны было понятно, что он устремится на Кавказ.
1: Я хотел бы вот уточнить, что в 40-х годах сибирские месторождения еще не освоены, не открыта нефть. Туркменская нефть, она крайне мало была освоена. В основном, вот что называется, и горюче-смазочные материалы, и всевозможные вот другие компоненты нефтяные доставлялись с Грозного и с Баку. Была майкопская нефть, но эти месторождения были заняты Гитлером.
0: Да, действительно, практически вся страна обеспечивалась бакинской, грозненской нефтью. И уже с первых дней войны было понятно, что нужно мобилизовать все ресурсы, не только военные, но и трудовые ресурсы для защиты страны. И уже в июне 41-го года выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении, который регулирует деятельность трудовых организаций в условиях войны. То есть это первый такой документ, который говорит о трудовой мобилизации. А самого понятия «трудовая армия» в правовом поле Советского Союза не существует. Нету этого понятия. А ни одного документа мы не найдем, в котором говорилось бы о создании трудовой армии. Этот термин перетек из времен гражданской войны. В то время существовала революционная армия труда, и в простонародье ее называли трудармия, трудовая армия. И те, кто был мобилизован на трудовые работы, они начали себя сами называть трудармейцами. И вот этот термин прижился, сейчас он вошел и в историю, и в обиход. И мы как-то его и так и называем, но практически нету ни одного правоустанавливающего документа по этому термину. Говоря о Чечено-Ингушетии и вкладе наших дедов в трудовую деятельность в период Великой Отечественной войны, я бы условно разделил эту деятельность на 5 этапов. И нужно немножко опять-таки рассказать предысторию. Вот с началом Великой Отечественной войны у нас на Украине проживало очень много этнических немцев. Немецкая Германия напала. А там на рубежах очень много людей находится, живут, трудятся, служат в рядах рабочей крестьянской Красной Армии. И тогда первый вышел указ о трудовой мобилизации немцев. Их уволили из рядов вооруженных сил, те, кто служил. А тех, кто жили на тех территориях, которые немцы не успели оккупировать, оттуда всех немцев изъяли. И из них создали строительные батальоны. То есть это как бы и армия, и не армия. А потом эти трудовые батальоны расформировали, и немцев причислили к различным ведомствам. У них статус поменялся. Советский Союз еще тогда не знал, как себя вести в отношении людей, которых изначально подозревали в лояльности к противнику. Это в первую очередь этнические немцы. Их распределили по министерствам, ведомствам, и часть их попала в распоряжение ГУЛАГа, место, где люди отбывают наказание, ведомство, которое регулирует вот эти отношения с заключенными. И к ним в этих местах стали относиться как к заключенным. То есть те, которые попали в систему ГУЛАГа, они жили в закрытых барачных помещениях, вокруг выставлялась охрана, вышки, то есть выдавались те же самые пайки, как и заключенным. Но им еще устанавливались такие повышенные трудовые нормы. Вот первый прототип трудовой армии – это армия, куда были призваны немцы. Если они совершают побег, то они считаются не просто заключенными, совершившими побег, они считались дезертирами, и в отношении них применялись те же самые меры наказания, вплоть до расстрела, что и к дезертирам из рядов советской армии, а больше крестьянской красной армии.
1: К ним, я так понял, применяются вот все ограничения, которые применяются к заключенным. Без права передвижения, да. Обязательная регистрация по месту жительства и прочее.
0: Нет, они уже находятся как бы в местах заключения. Они изначально находятся, их охраняют, они не имеют права выходить за пределы этого учреждения.
1: Ограниченное передвижение, да. Все это, да?
0: Им выдается вот именно тюремная норма питания. Ну, если они совершат побег, их считают как дезертировавшим из рядов рабоче-крестьянской Красной армии. Вот такое было к ним отношение. Потом уже эта армия начала расширяться, туда начали вовлекать жителей Поволжья. Там, мы знаем, была республика немцев в Поволжье. И вот эта трудовая армия из числа немцев, она уже превышала сотни тысяч людей. А то, что касается представителей других регионов, там трудовая армия уже создавалась по мере необходимости. Но там я еще упустил один момент. Если немцы, которые попали в распоряжение ГУЛАГа, то были те, которые попадали, например, в Министерство промышленности, в Министерство железных дорог. Там тогда они назывались наркоматами. Вот если они попадают в те наркоматы, то к ним относились как обычным людям, которые работают. Ну, они были лишены вот такого питания, обмундирования. Очень проблемно было с шансовым инструментом. То есть они уже сталкивались с проблемами другого рода. Они очень сильно голодали, у них одежда была изношена, но их никто не охранял. Но если они совершат побег с места работы, то в отношении них тоже действовали те же самые нормы. Они считались дезертирами. Вот такая предыстория создания, такая предыстория трудовой мобилизации. Когда еще в 41-м году было понятно, что войска вермахта двинутся на Северный Кавказ, и здесь пошла первая трудовая мобилизация. Она предусматривала создание вот единого комплекса оборонительных сооружений, начиная от Краснодарского края и заканчивая Дагестаном современным до побережья Каспия. И во всех регионах началась трудовая мобилизация. До этой мобилизации в Чечене и Ингушетии была другая насильственная мобилизация, про которую любят говорить наши противники. Очень много мы увидим публикаций в сети интернет именно про эту мобилизацию, все эти очернения чеченцев и ингушей. Но вот про остальные четыре этапа мобилизации они как бы забыли и молчат. Но их было вот таких пять этапов условно, то я их разделяю. Первый этап это был, когда в 41-м году прямо с улиц людей хватали и отправляли насильственно для проведения работ на территорию Украины и Ростовской области. В связи с тем, что в 41-м году все наше трудовое население работало в сельском хозяйстве, в промышленности, в вооруженных силах находилось порядка 30 тысяч жителей Чечены и Ингушетии на период начала войны. И хватали тех, кто попадаются под руки. Это были старики, это были подростки, это были беременные женщины, это были больные люди. Вот цифра в отношении этих людей, она показывается в разных источниках по-разному. Кто-то говорит о 6 тысяч человек, кто-то говорит о 13. Ну, факт то, что счет идет на тысячи. И этих людей отправили в Ростовскую область. Мне посчастливилось, мы люди такого поколения, которым посчастливилось жить среди тех, кто участвовал в этих событиях. У меня, и вы его знаете, односельчанин Бабай Дадахов, он был в этой трудовой армии. То есть среди насильственно мобилизованных он тогда был подростком. И по дороге случилось так, что этих людей не кормили. Вообще не кормили. Железная дорога как функционировала? В первую очередь отправляли военные эшелоны, эшелоны с нефтью, с вооружением. Вот они стояли на станциях, на тупиках. Немецкая авиация интенсивно бомбила все, что приближалось к Ростову, все, что шло на Украину. И погибло очень много людей в дороге. Их не кормят. Естественно, те, кто их сопровождают, они люди военные, они знают, что если бомбят, оттуда надо уходить. Эти находятся в закрытых вагонах. Они погибают. Очень много людей погибло по дороге. Их не кормят, как я уже отметил. И какая-то часть в этой дороге рассеялась. Часть добралась до дому, часть погибли, часть добралась, сами добрались до Ростова. Вот наш односельчанин добрался до Ростова. Цифра примерно условно приводится, что добрались до места назначения около 2000 человек. Об их плачевном состоянии узнают чечены Ингушетии, и туда выезжает комиссия во главе с Муслимом Гайрабековым. Они выезжают, они там находят своих земляков, истощенных, голодных, и часть людей они с собой возвращают домой. То есть они не способны на труд, они уже пережили много чего. А часть молодых людей, которые в состоянии работать, они там остаются и работают на территории Донбасса и Ростовской области. Очень много сейчас публикаций именно про вот эту первую трудовую мобилизацию из Чечены и Ингушетии. Там практически все были чеченцы и ингуши. А вторая волна трудовой мобилизации начинается вот при строительстве вот общих оборонительных сооружений от Краснодарского края до Дагестана. Туда, в эту мобилизацию, было привлечено представителей в большинстве своем, опять-таки, чеченцы и ингуши, но там были и другие представители других народов. 32 тысячи человек привлечены, и они начинают создавать вот эти оборонительные сооружения. Сохранились воспоминания, они у меня записаны в книге «Эпизоды эпохи», именно про трудовую деятельность. В основном работы у нас проводились в Притеричи. И сейчас сохранился этот большой противотанковый ров. Он был в глубиной 3 метра, шириной 5-6 метров под отрогами Терского хребта. По всей республике он и сегодня сохранился, он идет. И люди, которые работали над сооружением вот таких защитных сооружений, их тоже не кормили. Их не кормили, их не одевали, их не обували. Они вечером возвращались в чеченские села. И что происходило? Я записал эти воспоминания. Их не найдешь ни в архивных источниках, нигде. Но мы знаем, что до периода начала Великой Отечественной войны, если у тебя в доме найдут Коран, это как минимум 5 лет лишения свободы. Так 10 лет. Если просто найдут Коран. Если узнают, что ты молишься, это тоже срок. Советская власть очень строго относилась к религиозным убеждениям своих сограждан. Но в тот период, когда началась война, вот эти люди приходили в села, и они что делали? У них были большие котлы, они их просто наполняли водой, становились на коллективную молитву, и потом делали зикр, религиозный обряд. И никто их не трогал. Вот ночью над селами вот этот зикр, восхваление Всевышнего, это все раздавалось, это все. И никто их не трогал, а местные жители уже между собой распределили, чем эти котлы будут заполнять. Кто-то резал барашка, кто-то туда приносил муку, кто-то еще чего-то. Сами жили бедно, но вот этих представителей трудармии они считали гостями своего села. И все село каждый вечер обеспечивало этих людей питанием. И не было ни одного дня, чтобы они оттуда уходили, чтобы эти котлы не были наполнены.
1: Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что интерес, затронутый вот вами, вот, поднятый у наших радиослушателей, безусловно, повергнет их в определенные, подвергнет их определенному воздействию и побудить их для дальнейшего изучения этой темы. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо за предоставленную площадку, возможность пообщаться с радиослушателями. Адыкевил.
2: Политика изнутри.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

Социальная реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.